душа была на диво хороша. Когда идешь к мадам Панже, тебя встречает в неглиже, а я бросаюсь на панжу, с нее срываю, не гляжу.

совсем разбил мечты мои. Она, связавшись тем луем, совсем забыла о моем.